0: Sidhu Dokdo Ji. Lhasa Mito. Lezu. Lekyo. Bejun.
1: Sego Shio.
0: Bejun.
1: Sego Shio.
0: Nekira. Dunam Yaji Sigmari. Kirane, Kusulu Tukja Nadje, Meni Lenzum Yuyu, Kurona.
1: Tukja Manashi, Nenge Niki Tidote, Jebu Mame Pan, Kira Kucho.
0: Betu, Kirangi. Мен не крикну ни гурта дот. Чирак кусул. Тук тя нар.
1: Тук тя ма нарс. Нега ни ки чуку. Та до чи дар чи.
0: Бетри. Не. Не ни ки пугу. Мин чи таны кандету.
1: Йонга.
0: Кеси. Путтибина. Пема нам дета. Путтибина. Пема ланцом стана. Где то?
1: Сегуша. Не шесу. Путтина. Пема нам дета.
2: Pinchun kache jenje se leku, serche ngangpa gyo sim chakbu nu, me do se ki jomson, sinju sala sarson, senpa gyo we serchang, tegrin yu le pushson, pinchun tamja serki nyesin cha, pinchun ziwa ngwemu chukyu cha, pinchun tongsim jewe sabun tep, digi jepu mingyur nam yanku.
3: Lahala zwa lama yu mata adunga lama tena gaja ga, Zidu utumre na adunga lama, Zidu unjiga lama nyungu jeshiga lama, Jumadaga adunga tena gaja ga, Zadu unjiga lama, Medo shenlaga lama, Laksa amjiga lama, Chiso, Tudiga lama, Tadi wuna chunga la chusha yo!

0: Yakurwatsi Cheyul Golgonin ting, Chengshi Mirtuk Tugsu ting, Rngirjung Nyamlin Chulu Sojin Tichin La Nyamlin Shepa ting, Tatung Chachi Chetting, Chachi Matang Wartak Nipi Shperi Shashin Yu, Talib Tatang Puni Rngapi War, Shabshi Sosung Dom Bur Tim Tsung Lib Jacha Rngatang Tung Chung Shaparwa ting, Parsal Ti Nanang Tim Tsung Lib Jacha Gni Tikitang Tung Chung Ani Pari Yu, Yakur Golonjo Wuglin Shabshi Arigit ting, Rigzil Chosung Shabshi Arigit Sosung Dom Bur Nika Tung Ni Gni Pari Yu Pari.
1: Dakale Kone Pene Tsla. 农家贵呢云南省亲广南中罗孙地中处罗生个格根西人空而中的日子里罗日式松行哈不西是借用借培训工程当用当借用借回车没中个母会所借日本残念都有大厦里起人的所有将你留比空大东中处能这些有三个把罗孙地罗生的立刻农家贵这个组织的立在堂的残留罗生松行有
2: ལོམཚན་ཐོག་ཐོང་བི་མ་མི་ཨ་ནམ་ཅ་དང་ཆ་ཆེ་ཚམ་མ་ཁོང་གི་ཤེང་གཟོང་ནི་རེ་སི་སི་པ་ཤི་རེ་དར་ཏི་ལོ་སུན་ཏི་ལོབ་ཤོང་གི་ལི་ཚ་རའ་ཡང་ཤང་ལོབ་ཁང་གར་ཤ་དོ་པོ་ཡེ་མོ་ཡེ་ནང་ལུང་ཝ་རིབ་ཤེ་གོང་ཁོང་ཨ་ནི་སི་ཅོང་ཚོ་ནན་ཛེན་ན་པོ་པི་ཤི་དེ་མན་ཤི་ཤ་ཡི་ཤི་ཡེན་བེ་ལོབ་ཅ་མེ་ལ་ཆ་ཁ་ཚུར་ལོབ
1: 中初的那边人当不空心龙都只有八十，罗康没被说破的日子呢，只能罗康真巴当。赵再当个不没被阿让你记乐送那点也不是有，阿大娃你乐怎么伤心？罗人么是没有被罗上西个不是呢？中初的七八当，农家贵人罗家的个个是不得几万十。对，得了，农家贵得个两年罗是不是新有？是罗是当个不家个不是高年罗。格不当铺罗梅罗不人排位里么光格，农家贵空处清村个多年这一带，瓦当乡下西边能多年被装了几个，罗顺地西边孟天梦的只有，罗日不些人，农家贵用瓦当西当扎瓦了日中上上的了早三亩左右，空地格了格个男人，等我站走了等能西边来些等我生不行，是罗你当是个什么罗？中国共产党人啊，硬是失败者。大陆借用措施那你接人，借用慢慢提出的提莫因被农家贵议，空当罗顺地种出吃个出，当即了没忙不歇哟。农家贵二个一把心呢，你为老黑人，农家贵议罗不吃新娘为种出地给罗马杨素清当，当有那个人朱立丹还不是是种出老内，种出罗不上个人十二九六八的人。大娃开黑就是说，路这个是哪里比农家贵？来钱我所能接受。空气生产起漆黑的那种粗这个粗音响，人的大个人，空个个十万当年的清晨啊日日参着觉得，那次黑多那娃真心有把握。
0: 大哥来空的比你早，人家结婚就光不能就黑灯，而贵漆黑就吃不空这黑比你呢。这些事什么啥个的，打理不打灯，不理不打我别玩。十栋能镇的西边，十栋楼梯及顶层及土黑色的板凳，而到中啊，他们爬的那么呢？人家及环球及顶黑灯，生活全部我们不需要。我给儿童自己不不行呢，大里不大灯不的大阿别玩。这些十栋三口的十栋能镇的西边，全部，过了车站的板凳，车车不进，天气那个你什么板凳？在顶层里，加加这个灯，正中你爬了进，楼梯及顶层及十栋漆黑的不多呢。而且我觉得十栋能镇的金宝就不加加什么说不定等争取我们接了不送有。对着了十栋现在了过了车间的不是等这个这个个天气的逆生把地。而且我觉得十栋金宝就不加加什么现在等争取什么送有。这种等地址不落了。这期末所在送就不做成团队十栋现在的层嘛整年你接同你们就你的牌特别送有。而到等不你到我表示能镇的现在了过了车间的你等这个这个个送有。我说的团结了可以马上不加加等。在孙子接了个金库，见到了钱的新老板等。三公斤黄铜的不少正来个人，有些了外出等，囤起了等不用完，得去了西游。说说牛村隔壁比孙河见到了我先有。我们年的开的街道等半年，到俺别玩去，说东南镇的写字，过了车站的不是等，车站的你，天气那个你什么等？点这些十什么人隔说说牛村全部接不接将俺不是送有。现在我到等半年到俺别玩，这些十什么三口子？Objective lamp, chicken yamton, the Jacob lap, certain nungton, says the Temchung Lipjacha Chibdan Tung Tungchung Ringa Paryoti. Ekiya Karlu Nandil Tung, Latin Melang, Afirka Sukhchi Xatir Chumr Shirtung Nangjin Shetsil, Kaksosur Abjacha Nikhsa Ringa Tung Tungchung Ringa Tung, Abjacha Rgatung Tungchung Sum, Abjacha Chubshi Chibsan Yu. Shishung Nyosung Ku Gongpilin Dukh Abjinchil Mipar Chirin Dushin Yu.
1: Daka Lai Khunna Pena Tsila. Sargu Pia Jekab Niji Tsukpani Hirtuk Shungwa. Nishar Sichuan Jemu Ngashi Shishin Shiluk Satsik Jeb Chengkura Deba Tamadi Angisi Jajila Lohtong Shibadang. Ditoni Shishin Shiluk Satsik Jeb Lohtong Chengkura Deba Yongji Angisi Lohtonggu Zambasunjiyo. Shishin Shiluk Satsik na Sichuan Shengchina Ngawakil Shishin Zongda Nibadang. Chengkura Jengbi Lohtong Tse Tongwa Nimbim Shichi Ngahtong Sambi Shengkura Lohtong Chengkura Deba Zhe Jigzhur Shiyosheng. Lohtong Chengkur Jie Xie Lohtong Tse Tongwa Jianbim Jigchi Sini. Jekab Jie Nijin Zikchen Jie Zona Sarpia Namchang Nang Shigyo. Namchang Jie Kibrim Mi Jigshirer Ngayi Xie Sabi Shilam Tang. Shigchim Xie Xie Khurwi Jigzik Jie Sao Jigpuk Soyo Bi Ali Jie Rganan Danda. Rigni Zirnun Tang Jigpuk Rigni Denshik Dodam Tsunzin. Jirim Shu Jietun Changzin Shan Jie Dodam Sok Jie Lakza Sarwa Shadi. Lirik Degi Nguntun Lakza Jib Sintul Mungpu Dobadang. Jianangga Kibrim Mie Jiazam Sabi Ngilib Dorak Tomah Jamba. Shigjim Shishi Khurwi Jigzik Chul Sawg Zokhang Shidi Jib Jigpuk Jamba. Ishi Chiyarangwi Rangshung Shilam Hatangda Mita Puglam Nungbi Jinkam Nyalam Zini. Nyarik Delangang Shilog Tabi Jolam Ziyo Baja. Lokhangga Lohtong Chankura Deba Yongji Lohtonggu Zigzi. Lohri Shanyum Lohtong Tse Parshir Du Tenbim Simtang Tongshira Ngazam Simbaadang. Lohri Ayangni Tanzimba Tse Parshir Dun Sayani Tang Bim Jigzam Nyongdashini. Zhongchir Tang Zhongsibji Zhongmi Saya Kahiji Tunchi Tang Tsuya Lohshua Ginkho Gangje Tang. Sichun Tang Chunqin Sakaji Huanjur Shichuk Bitsa Tumbu Guni Pijin Zhojir Rondag Shajin Baja.
0: Daka Lekung Nipini Tsil, Ara Tang Ayaranji Tima Tsuk Bitsi Nikhashchignin. Сөздер Бьяргын Шанды ғайынжил дүймілөп шиу бари. Даны арадын ғайрынжи самхиб жатур маңштыг гөжичи дүймілөп шиэтін тұма дейін бари. Ғайрын хэнжур лэйкунжиг нэсіл бэйвэршигна. Ғайрын дэн ари ғайынжил дүймілө маасигунг гарма абжачи икун. Ғайрынжи нянгдал чаршитал дэдар кэн шимэпэр. Либанонжиг натунды ғайынжил дүймілө жин хунжи донцинтөп шиу бари. Ари зонтун жонба ванси иньэндэр. Арадын ғайрынжи ғайынжил дүймілө пэрм чимбу топио. Ончин ғайынжил дүймілө ши бати. Гада Йосул Тхчлша Матбжи Бжилу Бари. Асэйн, Бжаси Никашчигнин, Сөздер Бьяргын Шанды Гаэнжил Джимул Шэшин Би Гаэрин Тима Цухби, Головарды Гаэнжил Джимул Шэнцим Жигни, Ари Цунтун Тэрэмпуи Нин Дэр Гаэрин Лапивин Джиглар Тамжиллар Готэм Тунгу Бари. Тэрэмпуи Ци Никашчигнин, Гаэрин Ни Лепа Нунчи Лэцэм Марнаах Сэрва Чамар Цамжуг Шаги Би Тацг Тунгу Атэн. Тэтэр Мэнци, Ари Ларин Гаэрин Лативи Хэчэг Чиби Бдунгдаг Штунжин Ши Бжилу Бари. Гэрэн хэнжур лэйкунжиг нэсэл бэйрэшгэна. Гэрэн тима цугби тэрэн пуи гунсэл штамжил дитал арэр гуртым тэнгуадан чабжиг цуграны качалуадан. Дэнэр гарма абжача замжи гэнжил джимул шиба цамшигны нангмулла кашугбжиру бари. Нэсэл бэйвэнэн гэрэн шугны дэла дэмтэнчи ланча лугби чишэв зуми рэйчивжилу. Гэсэр абжасун мэгги цинь хэрчигнэн сэдэг бэйни. Гэсэр мэгги Либанон лужилд жамгун тэнг джигчи марна мангпу шигсэлэв чивжилу бари. Либанон жамгын дэнгэн гуэчэл марна, наиму кашиму ий цэнь хэрчэгнэн гэнэнчэн штамшэл бэнэ, а джэгэнцэгдэй гэсэр чэ цэнцэлэв шэтэн юнгла ланча лугжэн шэвчэлу бари.
1: Дага лэ кунэх бэнэ цэлэ. Арсия джэшун буи цэнь хэрчэгнэн мэгтэба нэца бэнэ. Дэсэн бэ нэн шэгэнэн. Арсия мэгэ юрэн чэ хуусэн дэншэг мэмэ намчэ жэбжэр джэсэ джэгсэм дулхун дэнгю чэ жую. Юрэн цонтон Зэлэнсэгэ цэнь хэрчэгнэн. Yurina maki niti ayib sarwi mamiya namchir shadi. Arisi nham zozhanga zozhashiga mingbinta si niya dondag tangyo. Da tangji mamiya namchir di percho tangajang biya rangcala pshiliya nihtong liyar gayo jiezo baza.
0: Arisang chukbalanji, tangdi xanjir nyamchuk lemtsin si sarsung. Lemtsin di xomchukba cipton dorji ting, rinchin cotang vdanda dorji ni ji chechak nyalam tabshin yin. Shamla lhenji nimata rangri lekongji lemtsin vshantagla sambargab sishu.
3: Jigintam tsogbi ndahi dambu mzigi.
0: Jangshchul lawak sar prim papi ifchil.